myself. Is this what life has got to give? Is this a dream?

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: бағдарламасы NS радиосында.
1: Мне кажется, жизнь это дар, это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро!
1: Доброе утро! Пятница!
0: Ю-ху! Ура! Наконец-то!
2: Ура! Завтра поспим, как со всей силы поспим!
0: Хорошо. Да, многие уже спят, потому что уже находятся в отпуске.
1: Счастливые люди, ну а мы не в отпуске, мы все равно делаем утреннее шоу «Беш» на радио НС, Лима Бимурзина, Ксения Панченко.
0: Да.
1: И никуда от нас не деться.
0: И скоро ваш отпуск закончится.
1: А наш начнется.
0: Не, ну мы еще побудем с вами, друзья, нам еще есть чем с вами поделиться. У нас много чего есть, много подарков, много классной музыки, куда же без нее. А также игры с подарками, все для вас.
1: Ну и, конечно.
0: Игры с подарками я уже говорила.
1: Да,
0: вначале,
1: говорила.
0: Да?
1: Пусть будет больше Пусть игр, будет больше подарков.
0: Да.
1: Все в любом случае для вас, ничего себе не оставим.
0: Да.
1: Ну, а также уже идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Поэтому welcome на огонек. Заходите, подглядывайте, подслушивайте и будьте вместе с нами.
0: А мы вам машем, друзья, и начинаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС в пятницу. Ура!
3: Доброе утро! Беш на Радио НС.

0: Фреш.
1: Ну что, друзья, утро начинается, как всегда, с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем треки, которых почему-то пока еще нету в нашем плейлисте утреннего шоу Беш, но, возможно, там появятся благодаря вам.
2: Да, вы можете все абсолютно поправить, потому что голосовалка открытая, голосовалка свободная в нашем телеграм-канале Радио НС. Там, кстати, можно будет еще и песню саму скачать.
1: Да.
2: Ну и, конечно, обязательно проголосуйте за или против, даже если трек вам не залетает. Каждый ваш голос очень-очень важен для нас всех.
1: Сегодня что мы слушаем?
2: Сегодня мы слушаем Мияги. Мияги, песня называется «Я по уши в тебя влюблен».
1: Вау.
2: Я давно кайфанула от этой песни.
1: Да?
2: По-моему, ну, может быть, годик назад. А потом она мне вспомнилась, я как-то про нее легко забыла. Ну, наверное, состояние влюбленности никакого не было. Потом на Полинкин день рождения, на дочкин день рождения, когда выкладывала пост в соцсети, я добавила эту песню. Думаю, блин, надо себе закинуть. И не закинула в свой плейлист.
1: Так.
2: То есть, соответственно, как бы забывала о том, что ее можно
1: и
2: взять.
1: И ты решила закинуть на радио.
2: Ну, да, да. Я вчера услышала мельком, что Полина там что-то на телефоне слушает. Я говорю, ну-ка, подожди, я сейчас в свой плейлист добавлю.
1: Да.
2: Я добавила в свой плейлист, и вот, возможно, мы добавим еще и в наш
1: Романтик.
2: Родийный плейлист.
1: Давайте послушаем Мияги прямо сейчас в эфире Радио НС. Погнали!

0: море.
1: Прикольно.
0: Я буду голосовать за.
1: Голосуйте, друзья, вы тоже в телеграм-канале Радио НС. Там уже трек висит и голосовалка висит. Все для вашего удобства.
0: А еще хэштег там есть. Июль 2026. Переходите по этому хэштегу и увидите абсолютно все песни, которые мы в этом месяце уже успели послушать.
1: И самое главное, друзья, не забудьте подписаться, потому что там идет всегда прямая трансляция. Мы вам будем изредка махать.
0: А может быть и не изредка.
1: Да, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. И, друзья, впереди вам знаете, что расскажу?
0: Что?
1: Я расскажу вам, в каком возрасте человек по-настоящему счастлив.
0: Ничего себе.
1: Не пропустите.
0: Давай.
2: «Беж» на Радио НС.

0: 7:16 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас, друзья, вам кое-что интересненькое расскажу. Давай.
1: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, в каком возрасте человек по-настоящему счастлив? Угу. Исследование Лондонской школы экономики показало, что чаще всего люди чувствуют себя самыми счастливыми в 23 года и в 69. В молодости, значит, все у них впереди, полно надежд, а ближе к 70 приходит спокойствие и принятие жизни. А вот самым непростым возрастом ученые назвали около 50 лет, когда молодость уже позади, а с этим еще не смирились. Но мне кажется, что у 50-летних просто не было времени отвечать на вот этим вот исследователям. Они сказали, фу, сейчас, потому что они люди заняты у нас.
2: Ну, я вообще...
0: В самом рассвете, знаете, сил.
2: Я вообще, знаете ли, возмущена.
0: Да?
2: Ну, типа, мне 34.
0: А у меня никто не спрашивал.
2: Мне до 60 там с копейками еще жить и жить. А счастье-то где?
0: А у нас никто не спрашивал, поэтому мы с этим не согласны.
1: Спроси у Лимы.
2: А впереди у нас гороскоп, и с ним, думаю, согласимся. Не пропустите.

0: 7:24 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп пятничный.
1: Ура!
0: Пятничный. И на сегодня 24
1: июля. Пылу жару. Итак, овны, не спешите отвечать на вопрос, который никто не задавал. Сегодня гораздо важнее сохранить собственный темп, чем успеть первым.
0: Тельцы, некоторые вещи становятся по-настоящему ценными только тогда, когда перестаешь оценивать их по цене, пользе или статусу.
1: Угу. Близнецы, любопытство сегодня проявится не в желании говорить, а в способности внимательно слушать то, что обычно проходит мимо.
0: Раки, сегодняшний день хорошо подходит для того, чтобы поменять не планы, а точку, с которой вы на них смотрите. Иногда этого достаточно, чтобы исчезло ощущение тупика.
1: Львы, не каждому достижению нужны аплодисменты. Есть победы, о которых знаете только вы, и именно они остаются самыми честными.
0: Девы, желание все объяснить может уступить место простому интересу. Не каждый вопрос требует немедленного ответа.
1: Весы, легкость сегодня окажется не чертой характера, а осознанным выбором, и этот выбор многое изменит.
0: Скорпионы, иногда сильнее всего запоминаются не слова и не события, а человек, рядом с которым не приходится ничего изображать.
1: Стрельцы, полезно время от времени оказываться там, где вы ничего не умеете. Именно такие моменты возвращают настоящий азарт.
0: Козероги, не пытайтесь сделать этот день образцовым. Его ценность окажется совсем в другом, в ощущении, что все происходит без лишнего напряжения.
1: Водолеи, чужая уверенность не связана становиться ориентиром, не обязана, вернее, становиться вашим ориентиром. Сегодня особенно приятно опираться на собственное ощущение правильного.
0: Рыбы, бывают дни, которые не обещают ничего особенного, а потом неожиданно становятся теми, о которых вспоминают с улыбкой спустя долгое время.

0: Друзья, возьмите сейчас свои телефончики, либо блокнотики с карандашиком и запишите наш WhatsApp номер 8-775-106-2011. Именно туда вам нужно будет прислать свое голосовое сообщение, если вы хотите с нами поболтать.
1: В рубрике «Не хабар» Мы болтаем с вами и слушаем ваше мнение на разные темы. И сегодня у нас такая интересная,
0: очень интересная
1: пятничная тема. Да. Расскажите, пожалуйста, во сколько лет была ваша первая любовь? Что немаловажно, что вы о ней сейчас сказали бы?
0: О, да. Присылайте голосовые. Давайте еще раз номер повторю. 8-775-106-2011.
2: Шоу на радио МС.
1: И, конечно же, далеко не уходим. Впереди расскажем, как выиграть два билетика на вечеринку 90-х.

0: ребятки, продолжается утреннее шоу «Беш» на радио НС. Да. И впереди у нас любимая игра. Сейчас спою.
1: Ура.
0: Где вы будете бороться за два билетика на классное мероприятие, которое состоится 7 августа в Алматы. И это вечеринка в стиле 90-х.
1: Да, там можно будет потанцевать, послушать музыку из 90-х, повспоминать. Кто-то молодость, кто-то детство. А и у нас как раз-таки есть два билетика на это классное мероприятие.
0: И, кстати, если вы на это мероприятие придете в костюмах, да?
1: Да, да, да.
0: То вы еще можете выиграть классные подарки.
1: Там телевизор еще будут дарить.
0: Да ладно.
1: На фен самый крутой вот этот. Угу.
0: Да, модный. Да, вон тот.
1: Да,
0: слушай,
1: да,
0: мне
1: да,
0: как раз сегодня
1: да?
0: утром фен сломался. Я точно пойду.
1: Приходи.
0: Все, в тематическом ты там договорись, чтобы мне фен выпал.
1: Все,
0: именно
1: все,
0: мне.
1: Все.
0: В общем, друзья.
1: Постараюсь, я не обещаю.
0: Отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Нам нужны два участника. В заявке обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу на радио МС.

0: спою.
1: Ну что, будем петь, будем радоваться, поднимать друг другу пятнично-утречное настроение. И да. Все это с помощью наших радиослушателей, которые готовы уже к борьбе.
2: Угу, давайте с ними знакомиться. Это Алтын из Алматы. Алтын, доброе утро.
1: Доброе утро, Алтынай.
3: Здравствуйте. Всем доброе утро.
2: Алтынай, доброе утро. Верно? Ага. Окей. Значит, и второй участник тоже с нами. Его зовут Виталий из Алматы. Виталь, доброе утро.
1: Доброе утро, Виталь.
4: Доброе утро.
1: Ага. Ну что, ребята, как у вас настрой? Боевой? Вы готовы побороться за два билетика на вечеринку 90-х, которая пройдет в Алматы уже 7 августа?
3: Всегда готовы.
2: Молодцы.
1: Отлично.
2: Ну а за вас все дружненько, все вместе, все наши радиослушатели будут голосовать в нашем телеграм-канале Радио НС. Поэтому прямо сейчас, друзья, призываем вас зайти туда, подписаться и приготовить свои пальчики.
1: Они вам точно пригодятся. Ну а на рандоме у нас первый.

0: я бы сказала.
1: Мощно.
0: Мощь с утра пораньше. Это прям заявочка есть такая.
2: С четверга на пятницу что-то приснилось, судя по всему. Интересно.
0: Давай теперь твоя очередь зажечь. Мы в тебя верим.
3: Начинается новый день, и машины туда-сюда. Раз уж солнцу вставать не лень, то для нас это значит ерунда. Mm-hmm. Муравейник живет, кто-то лапку сломал не в счет, а до свадьбы заживет, а помрет, так помрет. Я не люблю, когда мне врут, но от правды я тоже устал. Я пытался найти приют, говорят, что плохо искал. Я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час, но если верить глазам и ушам, больше несколько раз.
0: Спасибо. Супер, молодец. Ребята исполнили свой долг перед страной. Они спели две прикольные песни. И прямо сейчас, дорогие радиослушатели, долг за вами. Идем голосовать в наш телеграм-канал Радио НС.
2: Да, подписывайтесь и голосуйте, потому что совсем скоро мы будем подводить итоги и узнаем, кому из ребят достанутся два билетика на дискотеку в стиле 90-х. Алтына и Виталий, далеко не уходите, будем вместе это делать. Узнаем, кому из вас они достанутся. Да?

0: здесь и не просто так, а для того, чтобы объявить результаты. Мы пока еще сами даже, если честно, не знаем, кто там лидирует, но голосование идет в телеграм-канале Радио НС.
1: Поэтому прямо сейчас вы еще успеваете туда заглянуть и тыкнуть пальчиком так эть-эть, проголосовать.
0: Я тоже
1: за Алтына
0: или тыкну
1: за Виталия.
0: Закрытыми глазами тык.
1: Тыкнула?
0: Тыкнула.
1: Она, да, правда закрыла глаза, я видела, да, честно, вот без вот этого всего.
0: Я
1: она...
0: проголосовала.
1: Да. Ну все.
0: Ну что, ребята, Алтынай, Виталий, а вы тыкнули?
2: Да.
3: Да, да, на связи.
1: А в голосовалку вы тыкнули?
3: Конечно.
0: Молодцы.
3: И не раз.
0: И не раз.
1: А да, там можно только раз, между прочим.
0: Где-то вы не там тыкали, получается. Ну что, время мы потянули. Достаточно самое время остановить нашу голосовалку. Прямо сейчас узнаем, кто пойдет на вечеринку в стиле 90-х.
1: Так. Подождите, у меня телега зависла. Сейчас я ее обновляю. Секундочка.
0: Так, обновила. Что там?
1: И вижу, что сегодня со счетом 73-27 побеждает Виталий из Алматы.
0: Опаньки.
3: Ура!
1: Виталий, поздравляем тебя. Ты идешь на дискотеку.
2: Поздравляем.
1: 90-х.
3: Спасибо.
1: Алтынай, ты не расстраивайся, приходи просто так.
2: Хорошо.
1: 7 августа мы будем тебя ждать.
0: Мы у Виталия заберем на входе билеты и тебе отдадим. Это же в стиле 90-х. Будем
2: по полной. Спасибо, до свидания. До свидания, спасибо.
0: Нет, я пошутила, на самом деле, Алтынай.
1: Да ладно.
0: Хорошего дня тебе желаем.
2: Ладно, спасибо.
0: Ну а Виталия мы за эфиром расскажем, как он заберет свои 2 билетика.
1: Конечно. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС.
0: Доброе утро.
4: Сейчас спою. Сейчас спою.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
2: Восемь часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, ребятки, два часа у нас в запасе есть. Много всего интересного мы успеем сделать, послушать и получить за это время.
2: Да.
3: Ну и, конечно, в ближайшие минуты расскажу вам, а в жизнь каких трех знаков зодиака придут приятные перемены уже вот-вот.
2: Спойлер будет?
3: Спойлер, мы там есть.
2: Ой, ну здорово. Все, можете расходиться. Там только
3: нет,
2: мы.
3: Не расходитесь.
2: Ну да, не расходитесь, потому что мы же будем еще слушать ваши голосовые сообщения, не только эту важную информацию. Присылайте свои голосовые, кстати, по номеру 775-106-2011 и расскажите, во сколько лет была ваша первая любовь и что вы о ней сейчас сказали бы.
3: Ну а еще в этом часе мы обязательно сыграем в пит-стоп. У нас там на кону 20 литров бензина.
2: Mm-hmm. Все делаешь для того, чтобы они не расходились,
3: конечно,
2: да?
3: Конечно, нет, ну тем более знаков зодиака 3 я назову, а мы с тобой это 2 знака зодиака.
2: Все так понятно. А также в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате накоплено уже 15 тысяч тенге.
3: Ну и, конечно же, идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Целоваемся.
2: Муа-муа. Машемся тоже. И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
3: Доброе утро. Шоу «Беш».
4: «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «

0: 23 июля, значит, откроется период значительных и позитивных перемен. Для кого?
1: Для кого?
0: Для скорпионов. Этот день станет сигналом о том, что привычная ситуация больше не приносит удовлетворения, а внутреннее чувство застоя будет подталкивать к переменам. Ну и, в общем-то, планеты помогут увидеть, в каком направлении стоит двигаться дальше. Однако решающим фактором окажется не влияние планет, а собственное желание изменить жизнь. И у вас это получится. Скорпионы, решайтесь на те действия, которые вы давно откладывали.
1: Не тормозите.
0: Следующий знак зодиака – это Девы. Девы уже некоторое время стремятся к улучшению своей жизни, и теперь обстоятельства начнут складываться в их пользу.
1: Ура!
0: Возможностей станет заметно больше, а планета усилит уверенность в том, что мечты действительно заслуживают воплощения. Ну а сегодняшний день напомнит Девам, что даже самые благоприятные шансы требуют решительности. Судьба может открыть двери, но пройти через них придется самостоятельно. Именно поэтому от вашего выбора будет зависеть, насколько все быстро начнет меняться.
1: Тем
0: перестаньте сомневаться.
1: Тем более, решайтесь.
0: Ну и третий знак зодиака. Рыбы могут считать свои идеи слишком необычными, однако именно интуиция снова окажется их главным союзником. Этот знак зодиака редко ошибается, когда прислушивается к внутреннему голосу, рыбы, дерзайте. Если раньше вас устраивало спокойное течение жизни, то теперь появится желание двигаться дальше и открывать для себя новые возможности. Внутренний импульс к развитию станет не настолько сильным, что остановить его будет уже невозможно. Главное условие успеха – действуйте, опираясь на собственные чувства, а не на мнение окружающих.
1: Ох, как!
0: Так что рыбы, девы и скорпионы, всего хорошего!
1: Ура!
2: На радио МН.

слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио. Твое утро — наша работа. Шоу «Беш» на радио NSKZ.

0: 8:16 в Казахстане. Сегодня 24 июля и пятница. Чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на Радио НС.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Пятница, 24 июля. Эта пятница наполнена теплом и вдохновляющей энергией. Хороший день для романтических встреч, общения с друзьями, семейных праздников и творческих занятий. Сегодня особенно важно позволить себе немного радости и уделить время тому, что делает вас счастливее. Если вы давно хотели обновить гардероб, заняться красотой, оформить рабочее пространство или просто добавить ярких красок в свою жизнь, сегодняшний день может для этого подойти. Завершите неделю с благодарностью за полученный опыт и смело открывайтесь новым возможностям. Они уже совсем рядом. Ну и, конечно, я желаю вам отличных выходных. До новых встреч.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем. И впереди рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня в «Нехабаре» мы обсуждаем первую любовь. Вспоминайте, во сколько лет она у вас была и что вы сейчас о ней можете сказать. Угу. Ну вот я недавно случайно вспомнила про свою первую школьную любовь. Так. Я когда разбирала там свои полочки, книжечки. Я еще нашла свой дневник, который я вела, оказывается, в 12-13 лет. И он такой на замочке был, я этот замочек сломала, рядом была дочка, в общем, мы стояли, смеялись, и она говорит, ну что там, мам, открой какую-нибудь рандомную страницу. А там, на самом деле, в подростковом периоде было много всякой разной боли, но я так удачно открыла страницу на том, что было написано, а сегодня мы начали встречаться с Пахой. И мне Полина говорит, а кто такой Паха? Я говорю, ну это от его фамилии просто, вообще говорю, вот Дима зовут. Она говорит, ты что там? И в конце допись такая, по скриптум. А Ксюха, на тот момент моя близкая подружка, начала встречаться с дроном.
0: Ты все зафиксировала.
3: Я все записала, да.
0: Так что да.
3: Это было прикольно, это было смешно. Ну и что я могу сейчас об этом сказать? Как хорошо, что это было.
0: Да?
3: Вот. Потому что, в принципе, это же наш выбор, что в 12-13 лет, что в 22, в 25, в 30, в 40, в 50, неважно. Мы сами себя выбираем.
0: И, дорогая, как хорошо, что ты записывала, потому что я не записывала, я не помню, девочки.
3: Ты знаешь? А я взяла и выкинула в конечном итоге этот дневник. Я сказала, короче, из сердца вон, не Диму, нет. Ему, дай бог, здоровья и большой привет, если
0: он
3: слушает.
0: Ну, а вы, друзья, тоже рассказывайте, делитесь по номеру 8-775-106-2011. Ждем ваши голосовые.
1: Шоу «Бэш». На радио МС.

0: А ты знаешь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Так, ребята, общий сбор. Прямо сейчас будем слушать голосовые сообщения наших радиослушателей, которые они присылают по номеру 775-106-2011.
3: Может быть, даже кто-то из вас в эфире сейчас услышит свою первую любовь и сообщение. Представьте, будет прикольно, адресованное именно вам. Потому что первую любовь мы сегодня и обсуждаем, во сколько лет она была и что вы о ней сейчас можете сказать.
2: Погнали. Поехали. Первая голосовая.
4: У меня первую любовь в 7 классе.
3: Угу. Так.
4: До 10 класса дружили.
3: Угу.
4: Потом я в армию, с армии пришел.
3: Так, дождалась?
4: Она вышла замуж. Вот так.
3: Ай-яй-яй, не дождалась.
2: Не дождалась.
3: Так себе любовь получается
2: бывает.
3: Была.
2: Идем дальше.
5: Доброе утро, девчата, с пятницей вас.
3: Привет.
5: У меня первая большая безответная любовь была где-то в 13 лет, что ли. Я был маленький. Полненький, невзрачненький, поэтому была безответная любовь.
2: Ну-ка, интересно, а сейчас такой высокий, накачанный, красавчик получается.
3: Пашка, да, ну-ка, пиши, как ты себя сейчас чувствуешь.
2: Идем дальше.
6: Моя первая любовь, мне сворачивает кровь. Мы с 7 класса с нею на других смотреть не смею.
3: Слышь? А кто говорил, что я на заставке телефон стою?
2: Как мы быстро переобулись,
3: вообще.
7: Доброе утро, Радио НС.
3: Привет.
7: Здравствуйте, девчонки.
3: Доброе.
7: Шоу Беш.
2: Ага.
7: Я ваш новый слушатель.
3: Добро пожаловать.
7: Вот подсел
3: очень
7: на
3: приятно.
7: Вашу программу. Теперь вот слушаю. В общем, история моя такая.
3: Какая?
7: Со своей первой любовью. Я познакомился в 16 лет. И у нас были до того серьезные отношения, что мы даже строили планы на будущее. Ну, затем меня забрали в армию. Она меня дождалась. Все.
3: Молодец.
7: Я пришел с армии. Но как-то у нас после армии не сложилось. Ну и она вышла замуж, я женился. У нее дети, у меня дети. Как я слышал, у нее 2 детей. У меня 5.
3: Сильно.
7: Но у мужчин моего возраста 50+. В последнее время, наверное, все мужчины этим страдают. Повышенным давлением. И вот я начал обращаться в поликлинику, пришел. И что там? Там заведующей поликлиникой сидит моя первая любовь.
3: Да вы что?
7: И вот знаете, до того забота меня окружила. Ко всем врачам. Анализы, дневной стационар, такой стационар. Это сейчас вообще все без проблем. Ну и я очень рад ее видеть. Все, я же разволновался.
3: Так.
7: Вот такая вот моя история.
3: Дружочек, отличная ты не волнуйся, история. Потому что вдруг твоя жена услышит по голосу милого, признает.
2: Подкинуть дровишек.
3: Так, я про то, чтобы они не палились уж волнующиеся. Понятно, что эмоции всех нахлынывают, но вдруг у него жена ревнивая.
2: Да, все жены, у которых, мужья которых сейчас давлением, они сейчас напряглись, конечно.
3: 50+, я так говорю, так. Ну-ка, еще раз сообщение поставьте, я нотки в голосе не расслышала.
2: А мы идем дальше.
8: Доброе утро, девчата. Как дела?
3: Привет.
2: Доброе утро.
8: В эфире обычное туловище.
3: Так.
8: Моей первой любовью сразу были 2 девчонки.
3: Так.
8: И садика. Две девчонки-близняшки. Одну звали Кристина, вторую не помню. Почему именно Кристину запомнил? Потому что тогда в эфире набирала популярность Кристина Арбакайте. Ее показывали буквально с каждого ящика, с каждой кастрюли.
3: Так.
8: И когда Кристина пела Арбакайте, я всегда говорю: о, моя Кристина поет.
3: Он в этой маленькой девчуле видел.
8: В прошествии 30 лет хотел бы я узнать, как сложилась их жизнь. Всем хорошего дня, хорошего настроения.
3: Волжик, блин, ну социальные сети никто не отменял. Вот сейчас в трете реально частенько
2: можно
3: происходит вот этого «жди меня». Да, закидываешь пост, он улетает в космос, и все, и находятся все твои Кристины и сестры-близняшки. Да. И Арбакайте там же отметится, ответит, не переживай.
2: Ну и последнее к этому часу голосовое, давайте послушаем.
9: Доброе утро, Казахстан.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
9: Доброе утро. Радио НС.
3: Привет.
9: Мое любимое радио. Доброе утро, девочки.
3: Доброе.
9: Да, наверное, через первую любовь проходят все. Но она у меня была безответной. Просто была влюблена в мальчика. Мне было 15 лет. Но я даже похудела в этот период.
3: Ой, какая
9: очень
3: молодец.
9: Так страдала, что не могу признаться ему, как говорится. Но вы знаете, все равно в жизни, видимо, у каждого своя судьба.
3: Ну да.
9: Я не жалею, что у нас ничего не получилось, потому что сейчас у меня все хорошо.
3: Классно.
2: Так, выше нос, девочка. Да, что грустим-то?
3: Нотки ностальгии. Это, наверное, это не грусть. Это такая, как вспомнила.
2: Давай, соберись уже. Пятница сегодня. Давай.
3: Мы все должны быть готовы.
2: Да, ну, всем спасибо за участие. Кстати, в следующем часе продолжим слушать.
3: А ты прикинь, сколько после нашей темы сегодня людей бывшим напишут. Причем старобывшим.
2: А кто на улице будет ночевать, представляешь?
3: Да. Так, ладно, все. Нехабар продолжится в следующем часе.
2: Присылайте свои голосовые еще раз по номеру 775-106-2011.
0: Эй, Балрам, Нехабар!
1: Нехабар, родной!
0: А ты живешь, Нехабар?
1: Нехабар!
2: Шучу, мы никому не расскажем.
3: Мы-то нет, а они-то да. 20 литров бензина у нас впереди. Скоро расскажем, как их получить.

0: Двадцаточка кому-то светит. 20 литров бензина на кону в игре «Пит-стоп» на Радио НС.
1: И как раз-таки впереди в эту игру и поиграем, поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника, но в заявке самое главное укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на Радио НС.

0: Но самое главное, что клевые ребята с нами сегодня в игре. Да. Давайте скорее с ними знакомиться.
1: Да, это Серик из Шымкента. Серик, привет.
2: Здравствуйте.
1: Привет,
2: привет,
1: Ксения,
2: Лима.
1: И Ербулат с нами. Ербулат из Астаны. Ербулат.
0: Доброе утро, Ербулат.
1: Welcome.
2: Доброе утро.
1: Отлично. Ну что, парни, рассказывайте, во-первых, как там в Шымкенте погода, Серик?
2: О, у нас отлично. Плюс 28, да-да-да.
0: Холодно. По шимкенским меркам мороз. Это
1: дубак.
0: Да, когда ты яичницу на асфальте жарить не можешь, это все, это не погода для Шымкента.
1: Ну, а про Астану мы,
2: знаете... 5 дней назад плюс 50 было.
1: Окей, не спорим. Ербулат, а мы по поводу Астаны с тобой даже спрашивать не будем, потому что все социальные сети вчера заполнили видео из Астаны.
0: Да, автобус вот этот легендарный.
1: Плавающий.
0: Как Титаник такой, там пишут.
1: Шикардос.
0: Люди из этого автобуса, скажите, обувь сильно промокла.
1: Обувь, там все промокло. Короче, ребята, играем в игру. 20 литров бензина на кону. Три вопроса мы вам зададим. Вопросы числовые. Ваша задача отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце победитель заберет у нас 20 литров бензина.
0: Мы желаем вам удачи и начинаем игру.
2: Спасибо.
0: Ребятки, сегодня, как и всегда, открыли мы любимые Яндекс.Карты и решили, что хотим поехать на машине из Туркестана в Кызылорду. Mm. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Серик, как ты думаешь?
2: Так, с Туркестана в Кызылорду где-то 750.
0: 750. Ответ принят. Ербулат, твой ответ?
3: 700.
0: 700. Ответы приняты, и мы идем дальше.
1: Итак, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а если мы поедем на самокате, вот такие мы, из Туркестана в Кызылорду, сколько часов мы будем ехать? Ербулат, как ты думаешь?
3: Так, 12.
1: 12 часов. Твой ответ принят, Серик. Сколько? 15?
2: 16.
1: А, 16. Все, не спорим с вами. Принят ваш ответ. Тоже идем дальше.
0: Ребятки, а если мы с вами поедем на Яндекс.Такси, скажите, пожалуйста, сколько будет стоить нам поездка из Туркестана в Кызылорду? Серик, как ты думаешь?
2: 55 тысяч.
0: 55. Ответ принят. Ербулат, твой ответ?
3: 80 тысяч.
0: 80. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. Ребят, на самом деле, если мы едем с вами из Туркестана в Кызылорду, согласно Яндекс.Картам, нам нужно преодолеть всего лишь 289 километров. И здесь Ербулат оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
1: Молодец. Во втором вопросе мы, как сумасшедшие, поехали на самокате из Туркестана в Кызылорду и пытались узнать, сколько часов будем ехать. Правильный ответ – 26. Точнее, 1 день, 1 час и 38 минут. Здесь у нас был ближе Серик. Вау, обожаю, когда у нас счет.
0: 1-1.
1: 1-1, да.
0: Там самое интересненькое в третьем вопросе. А если мы с вами на Яндекс.Такси поедем из Туркестана в Кызылорду, сколько денег нам это будет стоить? Правильный ответ – 57 390 тенге. И Серик ответил ближе. И со счетом 2-1 топливо сегодня улетает.
2: Спасибо, спасибо.
0: Поздравляю тебя, Серик.
2: Ну, Ербулат, очень большое спасибо вам.
0: Ты, пожалуйста, не расстраивайся. Зато Астана вот сейчас на весь мир известна. А ты в Астане. Ты можешь тоже всякие приколюхи снимать.
1: Да.
0: Поэтому бери с собой телефон с этим, как сказать, водоплавающим чехлом. Да, 20 литров бензина здесь не нужны, в принципе. Водоплавающий чехол, вот эта тема. И, пожалуйста.
1: И резиновые сапоги.
0: Да, да. И все, и видосики нам
2: все,
0: тоже
2: все
0: отправляй.
2: Хорошо.
0: Мы тоже будем лайкать. У меня просто Инстаграм сейчас нет.
1: Мы его уговорили, прикинь, он говорит, хорошо.
0: Тигр просто столичный тигр.
1: Ну все, парни, классного дня вам желаем. Серик, за эфиром мы тебе расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина.
0: Ну а мы продолжаем утреннее шоу-беш. Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Итог шоу-беш на радио НС.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Утро перестает быть томным. 9:02 в Казахстане, и мы такие сидим, пьем вкусный кофе.
4: О, боже, как мы любим такое утро.
3: Да, может, мы вообще с работы уходить не будем? Что, у нас всего час эфирного времени?
4: Кормите нас весь день, мы будем работать весь день. За еду готовы.
3: Спасибо тебе, милый человек, за наш кофе, за наши печеньки. Очень круто.
4: Спасибо большое. Если ты нас смотришь в трансляции, мы тебе машем. Ксения даже поцелуйки отправляет. Ух, как. Очень сильно вкусное кофе, да, получилось?
3: Там мороженка вкусная. Спасибо большое. Ну, ладно.
4: Очень
3: в общем,
4: приятно.
3: Без дополнительных комментариев.
4: Да. Все, пока. Шоу-бес на этом завершается.
3: Нет, впереди у нас гороскоп для всех тех, кто проспал во 7 часов утра.
4: Да, и, конечно же, мы послушаем ваши голосовые сообщения в рубрике «Нихабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, во сколько лет была ваша первая любовь и что вы о ней сейчас сказали бы. Будет интересно послушать.
3: Ну, а еще в этом часе мы вновь постараемся взломать наш банкомат. В банкомате лежат денежки, и там уже скопилось 15 тысяч тенге.
4: Так что будьте с нами и не переключайтесь.

0: 9:09 на часах, пятница на календаре 24 июля, и прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, не спешите отвечать на вопрос, который никто не задавал. Сегодня гораздо важнее сохранить собственный темп, чем успеть первым.
0: Тельцы, некоторые вещи становятся по-настоящему ценными только тогда, когда перестаешь оценивать их по цене, пользе или статусу.
1: Близнецы, и любопытство сегодня проявится не в желании говорить, а в способности внимательно слушать то, что обычно проходит мимо.
0: Раки, сегодняшний день хорошо подходит для того, чтобы поменять не планы, а точку, с которой вы на них смотрите. Иногда этого достаточно, чтобы исчезло ощущение тупика.
1: Львы, не каждому достижению нужны аплодисменты. Есть победы, о которых знаете только вы, и именно они остаются самыми честными.
0: Девы, желание все объяснить может уступить место простому интересу. Не каждый вопрос требует немедленного ответа.
1: Весы, легкость сегодня окажется не чертой характера, а осознанным выбором. И этот выбор многое изменит.
0: Скорпионы, иногда сильнее всего запоминаются не слова и не события, а человек, рядом с которым не приходится ничего изображать.
1: Стрельцы, полезно время от времени оказываться там, где вы ничего не умеете. Именно такие моменты возвращают настоящий азарт.
0: Козероги, не пытайтесь сделать этот день образцовым. Его ценность окажется совсем в другом, в ощущении, что все происходит без лишнего напряжения.
1: Водолеи, чужая уверенность не обязана становиться ориентиром. Сегодня особенно приятно опираться на собственное ощущение правильного.
0: Рыбы, бывают дни, которые не обещают ничего особенного, а потом неожиданно становятся теми, о которых вспоминают с улыбкой спустя долгое время.
2: Шоу «Бешь» на радио МС.

0: Альтежевич, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, готовы?
3: Я-то да. А вы-то?
2: Конечно.
3: Ну, погнали.
2: Голосовые прямо сейчас будем слушать. О первой любви сегодня говорим в Нехабаре. Погнали.
4: Доброе утро, девчонки. Моя первая любовь случилась где-то лет 16. Мы до сих пор с ним общаемся. Так. Мы хоть и не вместе, но мы общаемся. Хорошими друзьями остались.
3: Здорово.
4: Я уже замужем побывала. Дружба с ним до сих пор не прекратилась уже. Ага. Как тоже 16 лет.
3: Вы меня простите за мой юмор, но сразу вспоминается анекдот, что типа стабильность — это когда мужья меняются или жены меняются, а любовники все те же.
2: Так,
3: я ни на что не намекаю.
2: Ни на что не намекаешь, да? Ладно, идем дальше.
5: Привет, Радио НС. Моя первая любовь. Мы с ней познакомились в 9 классе.
3: Так.
5: И просто каждый день... Все свободное время мы проводили вместе.
3: Uh-huh.
5: Все друзья говорили, что вы самая такая идеальная пара.
3: Uh-huh.
5: А потом я уехал учиться за границу, мы встречались мы лет 7.
3: Uh-huh. Как можно 7 лет встречаться?
5: Вот, и потом вот по какой-то тупости...
2: Да ладно.
5: Расстались. По моей тупости, конечно.
2: Ну, конечно.
3: Ты ж мой золотой. Ну, конечно. Главное, признал.
2: Да, идем дальше.
6: Привет, Радио НС, Астана. Ну, раз такая тема, ну тогда слушайте. Влюбился я в школе, где-то, наверное, в 9 классе, в учительницу.
3: Да,
6: не просто учительница, а классный руководитель наш. Ну, не буду называть имена, конечно же. Вот, такая шикарная немка. Модно одевалась, колготки, у нее постоянно модные всякие шмотки. Ну, в нее были влюблены почти все ребята. Ну, я, наверное, больше всех, я прям серьезно так не относился.
2: Да?
6: Она понимала мои чувства, я ей признавался неоднократно в этом, но держала дистанцию. Из-за профессионализма, ну, из-за того, что она просто разумная девушка. Она была меня старше. Учительница, но она молодая. И плюс к тому, она была замужем.
3: Все очевидно.
6: Прошло какое-то время, мои чувства не остывали, хотя я встречался с другими девушками, но я всегда думал о ней. Потом 90-е года, переезд, миграция этнических немцев в Германию. И так получилось, что она уехала, и я тоже через какое-то время попал в Германию. И только там мы встретились, и только там у нас все было. Ну, вы понимаете, да, о чем я? А романтическая, конечно, вот эта вот составляющая уже испарилась.
2: Да, короче, дальше он уже описывает, что у них было. Было Das ist fantastisch.
3: Мы за вас рады,
2: да. Мы идем дальше.
7: Доброе утро, страна, доброе утро, девочки. Хочу рассказать о своей первой любви. Его звали Денис, нам было по 15. Я училась в спецколледже, он был спортсменом. Где-то тоже учился в каком-то училище, я уже не помню. Вот, он меня встречал после моих занятий, провожал до дома. Была такая добрая, трепетная дружба. Однажды он пришел с сумкой. По дороге до дома он мне рассказал, что он поругался с родителями и что он ушел из дома. Я волновалась за него, рассказала своей маме и спросила, может ли Денис у нас пожить. Мама уверила нас, что все будет хорошо, друзья мои, не волнуйтесь, все порешаем.
3: Молодец,
7: посадила нас кормить блинами, пока мы ели, спокойненько пили чай. Она нашла в справочнике телефон Дениса домашний, позвонила его маме, они до этого не были знакомы, рассказала, что нашелся их сынок. Естественно, что они уже очень волновались, переживали. Вот, рассказал, где его можно забрать, и, в общем, его забрали. На том дружба наша и закончилась. Так бывает.
3: Очень жаль.
2: Зато блинов объелись.
3: Ну, как бы да.
2: Да.
3: Ну и мама красотка. Вообще маме респект и уважу.
2: Да-да-да. Привет ей огромный. Мы идем дальше.
8: Доброе утро, дорогое наше радио.
2: Привет.
8: Я по своей первой любови в данный момент сказала бы, пошел ты на 3 буквы. К сожалению, не могу. Он сейчас мой муж.
3: Красотка.
8: Но
3: богиня.
8: Я бы хотела вернуть то время и послать его на 3 буквы. Больше, больше. Вниз я хотела бы встречать.
3: Щиты за королеву.
2: Просто красотка, умничка. Идем дальше.
9: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего пятничного вайпа и хорошего настроения.
3: Спасибо.
9: Первая любовь у меня была еще в школьном возрасте, когда мне было 7 лет.
3: Так.
9: У меня была девочка, ее звали Назима.
3: Угу.
9: Я в нее влюбился, она такая классная, всегда общается со всеми.
3: Угу.
9: И я тоже... начал с ней общаться, ну а потом она повзрослела и вышла замуж. Всем желаю хорошего настроения. Завтра я, кстати, на Иссык-Куль уезжаю. Всем хорошего настроения, пока-пока.
3: Кстати, поздравляем.
2: Да, прикольно. Кстати, я знаю одну Назиму из Шымкента, она сейчас очень известная певица. Может быть, это она? А мы идем дальше.
10: Доброе утро, Радио НС, доброе утро, Лима, доброе утро, Ксения.
2: Привет.
10: А у меня первая любовь появилась в 1 классе.
3: Так.
10: Все по законам жанра. И что это была за девочка?
3: Что?
10: Ай-яй-яй.
3: Что за...
10: ноги колесом, полная.
2: Красотка.
10: Такое ощущение, что она с коня слезла только перед 1 сентября в первый класс, когда поступала.
3: От него не ожидал.
10: Между нами благополучно случилась любовь, наверное, какие-то чувства, давай она за мной бегать, гоняться. И в конце концов все дошло до того, что я своих родителей уговорил уехать с этого города. И мы благополучно с Балхаша уехали и сейчас живем в Петропавловске. Как-то так.
3: Я не ожидала такого чистосердечного признания от Валентина.
2: А мне самое прикольное, что он, оказывается, мой земляк.
3: Да, и столько времени он об этом молчал.
2: Да, и это была я так. Шучу, нет. Ну что, друзья, всем спасибо за участие в сегодняшнем Нехабаре. Было очень весело, очень по-пятничному.
3: Поностальгировали, да, все, да, ламповый, взрыднули чуть-чуть.
2: Ламповое утро было. Ну а мы продолжаем утреннее шоу-беж на Радио НС. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Эй, Бауров, Нехабар.
1: Нехабар, родной.
0: А ты живешь, Нехабар?
1: Нехабар.
2: Ну а впереди мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 15 000 тенге.

0: дорогие, целых 15 тысяч мы накопили на сегодняшний день в нашем банкомате.
1: И кто-то из вас их может забрать прямо уже вот в ближайшие минутки, но надо чуть-чуть постараться.
0: Да, написать, во-первых, заявку по номеру 775-106-2011.
1: И в заявке указать название игры «Большой куш».
0: Да, ждем вас.
1: Все, ждем.
2: Погнали. На радио МС.

0: Ваш ракуш активирован.
1: Ну что, друзья, игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать наш банкомат.
2: А в банкомате лежат денежки, и сегодня это 15 тысяч тенге.
1: Есть у нас даже претендентка. Ее зовут Ангелина, и она из Ахтау.
2: Ангелина, доброе утро.
1: Привет.
3: Доброе утро.
2: Ангелёш, скажи, пожалуйста, вот пятнашку ты, если заработаешь, вот что ты с ней сделаешь?
3: Ну, наверное, вечером что-нибудь возьму детям.
2: Угу. А может, и себе что-нибудь возьмешь?
1: Детям не говори только.
3: Да, может быть, себе.
2: Вот, это уже получше настроить. Там цветуёчков, я не знаю, кофеёчку вкусненького. Вот давай, вот на это, да, обычно люди выигрывают.
1: Ну что, у нас для тебя готовы 3 вопроса, 3 варианта ответа тебе тоже дадим. Твоя задача — ответить на все вопросы правильно. И в таком случае ты заберешь целых 15 тысяч тенге. Дай, пожалуйста, обратную связь, чтобы мы проверили
2: качество звука.
3: Я тут.
2: Вот, тут отлично, громкая связь отключена, все должно быть отключено, никаких фоновых помех. Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Ангелин, смотри, сегодня день рождения растворимого кофе. Скажи, пожалуйста, кто был создателем первого коммерчески успешного растворимого кофе Nescafé? Варианты ответов: Альфред Питти, вариант второй — Макс Моргенталер. И вариант третий — Анри Нестле. Как ты думаешь?

0: 62.
1: Принято, и мы идем дальше.
2: 33.
3: Ну а теперь давай поговорим о самых необычных исторических налогах. К примеру, 24 июля в 1851 году, в Англии отменили налог на одну, казалось бы, обычную деталь дома. Угу. Варианты ответов. На какую, нужно сказать? Варианты ответов. Налог на окна, налог на дверной глазок или налог на дымоходы, как ты думаешь? Нам нужен ответ. Цифра номер 3 принята. И код с Ангелиной из Актау сегодня получился 223.
1: В нашем банкомате 15 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Это неверный код.
1: Не получилось.
3: Ошиблась где-то Ангелина. Нет, всей души она хотела на себя денежки потратить,
1: да,
3: как обычно в этом весь вертяк.
1: Ой-ой-ой.
3: Но давайте по вопросикам пройдемся. В первом вопросе Ангелина ответила правильно. Главным создателем Нескафе стал химик Макс Моргенталер. Руководитель группы химиков. Он 7 лет искал формулу растворимого порошка, который сохранял бы вкус и аромат кофе при добавлении воды.
1: Я бы сказала, у Макса отличный вкус, девочки. И во втором вопросе ты, кстати, да, ответила правильно, Ангелина. Самым большим одиночным цветком в мире считается Рафлезия Арнольди. Арнольди. Диаметр цветка может повышать 1 метр, а вес достигает 10 килограммов.
3: Ну и, очевидно, подвел нас третий вопрос. Да. Потому что на самом деле 24 июля в 1851 году в Англии отменили налог на окна, действовавший с 1696 года. Владельцы зданий пытались экономить и закладывали оконные проемы кирпичами.
1: Вот это да. Ангелина, не расстраивайся, дорогая, мы тебе аплодируем. В любом случае, ты побывала в эфире и, пользуясь случаем, можешь передать приветы.
0: Передаю привет своим родным и близким.
3: Так.
0: Ну и вам.
3: Спасибо. Мы тоже передаем большой привет тебе, твоему семейству и чудесному городу Актау. Мы когда-нибудь с Лимой Бимурзиной до тут доберемся,
1: я уверена. На поезде хочу.
3: Ой, поехали. Поехали.
1: Ангелина, хорошего тебе дня, спасибо за участие. Ну и своим проигрышем ты добавляешь в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже в понедельник в нашем банкомате целых 20 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9.40.
4: Большой куш на радио НС.

0: нас не догонят, мы убегаем в выходные.
1: Я хочу эту
0: волосы
1: песню.
0: Назад.
1: Я хочу эту песню еще раз. Надо сейчас включить машину и ее включить, потому да. что прям зашла сейчас. Вот прям зашла. Ну что, рабочая неделя наконец-то подходит к своему завершению. Да. И да, пусть она подходит не у всех, но тем не менее утреннего шоу-беж, по крайней мере, на этой неделе точно. Да. Мы с вами хорошо постарались. С понедельника по пятницу мы были вместе, работали, трудились, наслаждались, создавали, созидали. Короче, мы вообще тигр.
0: Да-да-да. Ну и вы, конечно же, оставайтесь на волне Радио НС, потому что дальше будет только интереснее. Конечно же, лайв-чат, где вы можете передать свои приветы, поздравления и так далее. И про трансляцию не забывайте на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
1: Ну, а мы всю неделю для вас старались и уже убегаем. Лима Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. NS радиосында.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әйелдерге қарағанда ерлер арасында дальтониктер көп.
0: Жарнама.
2: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат.
3: Изготовлена ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик Нунжасаров НТ.
4: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС радиосында жарнама. 356-60-00.

Вики. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайфчат. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио.

0: сейчас. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Ваш пламенный привет, и, друзья мои, звучат прямо сейчас, и первая порция горячих сообщений уже прилетела к нам на наш WhatsApp. Я спешу их озвучить. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Любимый мой, единственный мой, ты, так, мой самый желанный, самый любимый и долгожданный. Счастье, ты для меня навсегда лучше. Я тебя люблю, скучаю, с любовью твоя Тыш. Сактау. Приехала, все нормально. Сейчас на работе. Отмечали малому день рождения. Ну и жду тебя всегда. Скоро наш юбилей. Опять я буду без тебя. Но сердце всегда мое с тобой. Любовь моя, я тебя жду. Написали вы, передали. Здравствуйте, Радио НС, любимый мой Биг Балат. Передаю тебе самый теплый привет. У нас все хорошо, и мир играет, а вечером мы пойдем гулять на площадку. Ты наша сила и опора. Крепко обнимаем и посылаем всю нашу любовь. От Асель пришло это сообщение. Дальше идем. Здравствуйте, хотела бы передать привет папе. Ряденский Павел. Привет, я скучаю. Так, и не знаю, как мне пойти в воскресенье. Я не смогу, наверное. Люблю тебя, написали вы. Так, здравствуйте, Радио НС. Передаем теплый привет нашему любимому внуку Роману Даштамирову. Вот еще один день прошел без тебя. Солнышко, мы тебя очень любим и всегда о тебе думаем. Скучаем и с нетерпением ждем любящие тебя бабушка и дедушка. Заранее спасибо. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому брату Прокопчук Владимиру. Любимый брат, мой чемпион, просто знай, я всегда за тебя горжусь тобой и очень дорожу тем, что мы есть друг у друга. Твоя сестра Вероника. Ну вот, первые ваши приветствия, друзья, улетели. Ну а далее, если вы хотите к нашей компании присоединиться, записывайте наш номер WhatsApp. Еще раз всех с пятницей и хорошего настроения.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат. Отправь плавенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайф-чат.
1: Продолжается, друзья мои, программа Лайф-чат. 15 часов 13 минут. 775-1060-011. Номер WhatsApp, куда вы отправляете свои пятничные приветы. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет для папы Талгата, детей Ружан, Мансура, Далии и Байназара. Любим, скучаем и ждем. Все будет хорошо, написали вы. Дальше идем. Здравствуйте, любимая радио НС Казахстан. Передайте, пожалуйста, большой привет всем моим родным. Сейчас мы едем через всю Германию, и в машине вместе со мной моя мама Таня, сестра Лена, двоюродная сестра Надя и тетя Нина. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, хорошего настроения, побольше радостных моментов, и чтобы каждый день приносил только хорошие новости. Берегите себя, почаще улыбайтесь, и знайте, что я вас всех очень люблю. От Кати всем большой привет. Катя, вам приятной дороги. Здорово, что даже вот так далеко вы находитесь в компании радиостанции НС. Привет, Радио НС. Хочу папе Толику привет передать. Я тебя люблю. Слышал новости хорошие. Рад за тебя. Спасибо, Гули. Ждем. Ева из Челябинска написала это сообщение. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, огромный привет парням из Усть-Камана, который сейчас в Астане. Айдыну, Бейбуту и Рустаму. Ни гвоздя, ни жезла. От Наиля пришло это сообщение. Наиль готова. Передали ребятам хорошей пятницы. Вам тоже хорошего настроения. Ну, а мы с вами, друзья, движемся только вперед. Еще одно сообщение спешу озвучить. Здравствуйте, любимая радиостанция. Хочу поздравить свою любимую сестричку, которую зовут Лида, с днем рождения. Пожелать ей всего самого наилучшего. И пусть все твои мечты обязательно сбудутся. От Даниила из Алматы пришло это сообщение. Присоединяемся. 775-1060-011. Друзья мои, из любой точки нашей страны вы можете написать свое приветствие в программу «Лайфчат». Совсем скоро почитаю. Дерзайте.
0: «Лайфчат». Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио НС. Лайфчат.
1: 15:23. Мы продолжаем передавать ваши приветы. Здравствуйте, наша любимая радио НС. Хотим поздравить нашу коллегу Татьяну. Сказать, пусть мечты сбываются. Впереди случаются события, которые греют душу и радуют сердце. Коллектив Бакони из города Тарас. Ну и хочу лично от себя сказать, сегодня мы идем тратить все твои деньги, Гульшат. Вот так. Хорошо. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жизнь моя. Хочу сказать, что очень тебя люблю. Скучаю безумно. И самое главное, что я очень жду, когда ты будешь рядом. Береги себя и знай, что ты мне нужен. Обнимаю тебя крепко. Твоя девочка Аира. Всем привет, Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет моим любимым Руслану, Дияре и Фаризе. Люблю мамочку Мухаммад Садыка, Амину и Музамадали. До Луны и обратно. Вам тоже процветание. Спасибо мужу Фуркату за все. Скучаем и любим. Написали вы. Передали. Уважаемая Радио НС, прошу вас передать привет сыночку Сейф Юрию. У нас все хорошо. От мамы пришло это сообщение. Ну и еще одно. Любимому мужу Толику, я по тебе скучаю. Пусть ты не рядом. Я чувствую тебя душой. Ты глубоко в сердце. Без тебя мне одиноко. Холодно и грустно. Хочется поскорее увидеть тебя. Люблю тебя. Твоя Гуля из Актау. Ну что ж, передали и делаем очередную музыкальную паузу.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайфчат.
1: Друзья, 15 часов 35 минут продолжается программа Лайфчат. Мы в самом разгаре, передаем ваши приветы, поздравления, ну и, конечно же, все самые теплые пожелания в этот прекрасный день. Ну и сегодня мы спешим поздравить самую красивую и самую влюбленную пару — Дмитрия и Даяну — с годовщиной свадьбы. В этот знаменательный и теплый день хотим вас поздравить с первой годовщиной. Наши дорогие, пусть ваши отношения будут всегда крепкими, наполненными взаимопониманием и счастьем. Желаем, чтобы любые преграды вам были не страшны, а любые вершины покорялись. Желаем поддерживать свои чувства и дорожить ими, любить все идеальности и неидеальности друг друга. Всего вам самого радостного, светлого и прекрасного, а еще достатка вашей семьи, уважения, и пусть в вашем доме всегда будет много счастья. С поздравлениями, ваши родные, близкие и друзья, родители и все те, кто сейчас слушает радиостанцию НС. Что ж, уважаемые Дмитрий и Даяна, весь творческий коллектив радиостанции НС и я, Александр Шмыгалев, к этим пожеланиям присоединяемся. Пусть мечты сбываются, счастья вам и успеха во всем. Ну а мы идем дальше. Вот такое поздравление прилетело. Здравствуйте, любимое радио. Привет торговому дому «Тулпар», салон «Штор Гали» в городе Щучинск, Кабдунасовым, Каревским, Капышевым, Андроповым. Привет! Здоровья, успехов, ну и много покупателей на работе. Передали. Лучшее радио. Хочу передать привет от Анны своей семье, Андрею, Ульяне и Анжелике. Я вас люблю, целую, вы лучшие. Руфы, вы лучшие. Вы написали. Отлично. Аруф. Ну, так аккаунт называется. В любом случае, приветствие передано. Привет, Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет всем и удачи. Обязательно. Ваш привет улетел уже прямо сейчас. Но и давайте еще одно. Здравствуйте, НС Радио. Передайте, пожалуйста, привет моему папе, Агрицко Андрею. Папа, я заболела ветрянкой, но не переживай, у меня проходит все. Я ездила на озеро с мамой, наверное, из-за этого. Я тебя очень люблю, твоя Дашуля. Ну вот так, друзья. Впереди у нас финал программы. Успейте написать свое сообщение. Номер WhatsApp звучит.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

Рустам Айдын обнял по-братски. Мне всегда, всегда во всем везет. Деньги идут ко мне рекой, Наиль. Ну, пусть так оно и будет на самом деле. Привет, Радио НС из города Актау. Сейчас привет для Галиева Анатолия Родионовича. От любимой Тыш с Актау. Люблю тебя безумно, жду и скучаю. И это сообщение мы тоже уже озвучивали, друзья. Добрый день, Александр, любимая волна Радио НС. Завтра вечером уезжаю на Иссык-Куль. Буду там отдыхать целую неделю. Хочу передать пламенный огромный привет своей мамочке. Хочу сказать, что ты моя родная, что ты моя любимая. Я очень тебя люблю. Крепко-крепко обнимаю. Всем желаю хорошего пятничного дня. Отправил сообщение Никита из Жаркова, город Шымкент. Ну что ж, Никита, вам отличного отпуска и всего самого замечательного. Мы, конечно же, за вас исключительно можем только порадоваться. Так, ну и что у нас еще имеется? Радио НС, хочу передать привет Андрею, Альбине и деткам Регине, Амелии. Удачной дороги и хорошего отдыха и улова, написали вы. Добрый день, любимое радио. Хочу передать привет своей однокурснице и подруге Диане Мальцевой. Работаем в структуре КТЖ. Пламенный привет ведущему инженеру, технологу по снабжению ВЧД-34 в городе Щучинск. Для главного специалиста ГБЦ в городе Астана Махабат Самуратова из города Щучинск. Любимое радио, вам отличного настроения и хорошего бодрого дня. Спасибо. Добрый день, Радио НС. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем хорошего дня и настроения. Мы тебя очень любим, крепко обнимаем и целуем. Ты нам дорог и важен. С любовью, дочь и жена Златана. Ну и последнее. Добрый день, лучшая Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому и самому лучшему в мире мужу Вячеславу Стрелковскому от Иринки. Вместе мы совсем справимся. Думаю о тебе 24/7. Нежно целую, крепко обнимаю, безумно люблю. Спасибо, написали вы. И справились мы, друзья, к этой минутке со всеми вашими сообщениями. Я, Александр Шмигалев, не прощаюсь и желаю всем классной пятницы.

Я не знаю, кто ты и откуда. С тобою дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

16 часов, почти 4 минуты. Ну как, друзья, мы не подпевать любимым песням, которые звучат по-прежнему здесь, на волне любимой радиостанции. Вот и очередной час музыкальный не стал исключением. Леша Свик и «Замок из дождя». А еще сегодня 24 июля, друзья, день заглядывания в будущее. Заглянуть в будущее далеко не могу, но могу поздравить вас с тем, что до завершения рабочей пятницы остается всего, ну, каких-то пару часов. Конечно же, музыкально, друзья мои, мы будем поддерживать каждого из вас. Если за рулем своего автомобиля, совсем скоро расскажу про дорожную ситуацию. Ну и приветствую всех вас здесь, на нашей волне. Меня зовут Александр Шмыгалев. До 6 вечера буду составлять компанию.

0: тема пробок.
1: О дорожной ситуации по данным сервиса Яндекс.Карт на 16 часов 16 минут расскажу прямо сейчас. В Алматы наблюдаем 5 баллов, движение плотное. Сейчас постоять придется 25 минут. На Розыбакиево на север от Садпаева до улицы Тулеби. На проспекте Абая в западном направлении от улицы Озова до Тлендиева приготовьте также 25 минут. На улице Тургут-Азала в южном направлении от улицы Шикарима до улицы Садпаева потребуется чуть более 10 минут. В Астане сейчас наблюдаем лишь 3 балла и местами все-таки имеются затруднения. Постоять придется на проспекте Абая от проспекта Республики до улицы Шоканова-Лиханова. Здесь около 12 минут. На проспекте Туран от улицы Сыганак до проспекта Улыдала приготовьте еще 10. Ну и столько же на проспекте Багинбай-Батыра от Сарубулакской улицы до улицы Шоканова-Лиханова. Ну а Радио НС по традиции желает вам доброго пути.
0: Мимо пробок.

0: «Грязные мысли». Лучше самому бить себя кулаком в грудь, чем предоставить это другим.
1: Жирнова. Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня предшествующего дню голосования или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: НС радиосында Жарнама. 306.6

0: радио NFSM. По традиции пришло время рассказать вам о том, что синоптики обещают на день завтрашний, 25 июля, это будет субботний день. В Алматы завтра воздух прогреется до плюс 30 градусов. Синоптики нам обещают осадки в виде небольшого дождя. А вот в столице, в городе Астана, осадков завтра не будет. Преимущественно солнечный день и плюс 25. Информация о погоде нам любезно предоставлена сервисом Яндекс.Погода.
1: Погода.

Ваша Халтурада. Музика по налаган и

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Прямо сейчас делаем распаковку еще одного музыкального часа. Здесь на волне любимой радиостанции в 17 часов 3 минуты «Елка, грею счастье». Это, кстати, удивительная способность каждого из нас создавать эти самые моменты. Ну и, конечно, вечер пятницы как нельзя кстати подходит для этого лучше всего. Пожелаю, чтобы в эту пятницу каждый наш слушатель чувствовал себя нужным и любимым. Ну а любимое радио позаботится о том, чтобы все это закреплялось любимой музыкой в нашем эфире. Всем пламенный привет. Меня зовут Александр Шмыгалев. До 6 часов составлю компанию вам в студии радиостанции НС. Ну и пожелаю прямо сейчас отличного вечера.

Что ж, друзья, прямо сейчас ловите еще один билет в лето, ведь оно в самом разгаре. Кстати, сегодняшняя пятница совпадает с Международным днем заботы о себе. Прекрасный день, который служит поводом задуматься о своих привычках и сделать выбор в пользу того, как вам нравится отдыхать. По-моему, пятница сопутствует всем нашим самым позитивным желаниям. Ну а если все это еще и приправить любимой музыкой, то можно считать, что вечер этого дня вполне себе удался.

все-таки с первого взгляда именно так и должно получаться все, друзья, когда на дворе вечер пятницы. Когда наши грандиозные планы ждут своего воплощения в реальность, но приятная компания станет шикарным дополнением к этому вечеру. Я, Александр Шмыгалев, желаю вам классных предстоящих выходных и прощаюсь с вами уже до следующей недели. Услышимся по традиции здесь же на волне любимой радиостанции в понедельник в 3 часа дня. Всем пока.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
3: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: мысли. Куда б тебя ни посылали, всегда иди своим путем. Жарнама.
1: Мінсіз ұйқының формуласы аз қонады. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, соғұрлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ askona.kz-те.
2: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат. Изготовлена ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик Нунжасаров НТ.
0: МС радиосында жарнама 356 60 60.

0: музыки.
1: Хит за хитом. Тоқтаусыз музыка. Радиосында.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереді земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

общем, наши девушки просто огонь. Сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.